0: дэрчил лам лахкнуи цоа ихиша
1: сэнби хтонни чэби ади тэнгэ римбо
0: цоа тэнгэ ди тэнгэ

Шуни кансу ивжачун чиви лирг цани торндаг жив сурчун шебаши пикур саргму. Нечер кансу шанчин всажун обжонтун тинги. Кансу шанчин чивжачун чиви лирг цани торндаг сурчун шеби лактар чиш. Жилу ниртун нирнгалу нип жилу ниртун ниртун ди вар джамсан. Цани чин дилм саврвше чиби сурчун шачу лактар тансып шини. Жачун чиви лирг цани торндаг сурчун шебатин. Лени чер кимку тин цани сурчун. Цани чибдан жук. Лейшиг шапши чиб сонжил чиг намчан чен чиб сурчун шетан чаплартун чи касыл вси бари. Чиши нан, сурчун тал гансу и тунди пейчи чир кемкуру мгни. Хонтун в сочин тин, чангцин хуанчур, амайан хуанчур, джамжил в чендин, шангли чун сиб. Цуи шапши сук сонил чапкун чир чумрир кемкуру бшихан. Хили чи лейсу тин толуб чи топтун лома, шангба лейма сук сонил цухчир мгни. Сатар лирик чир цани хердин баб сурчун шек чир тун атин. Ngatsul bachi mi zani chasil tuar tongji nyamsung shajin shibtoniyo. Tatung jishi nang, gansu yi toni kodil jie zani hirdin ba jesang la hunan jibating. Dangarab jie zangtan chetan shangli toni tsundi lamagdi. Lirig jie keli nilab shepurub shini, torm lobda jima ting lirig loblang. Lirig tan tsuk suk nyam tabshigbi. Tonlub shesam nambi zani hirdin ba sorchung ke, jongkim kondilam zikchung shajin ba kasilab siyo.